0: 106 i 6 gorleci, 103 i wisem polkowyci. Lemkiłski hołos w twojej chorzy.
1: Клей момент купил за рубли, пакет к нему купил.